0: Наварду порядок. Наварду порядок, самочувствие хорошее.
1: Предварительно. Промежуточная. Главное, подъем.